мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Солнце плёнку засветит, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лице.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Dobre jutro, v studiji Alise Plus, Juris Saukāns i novesti na etat čas. Latvija присоединилась к инициативе по созданию Банка обороны. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ выявлены несоответствующие параметрам материалы. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. На время проведения мероприятий в Даугавпилской крепости внесены изменения в движение общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. 7 июля на саммите НАТО в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с лидерами Канады, Албании, Бельгии, Греции, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины объявил о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что новый международный финансовый институт будет предоставлять доступ к финансированию на выгодных условиях, снижать стоимость привлечения средств и содействовать расширению производственных мощностей стран-участниц. При этом подчеркивается, что новая структура не заменит уже существующие национальные и международные механизмы поддержки оборонной промышленности, а скорее станет их дополнением. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ предприятие «Латвийсвалсцели» в этом строительном сезоне зафиксировало 7 несоответствий в образцах минеральных материалов и 3 несоответствия в образцах асфальта. Внеплановые проверки качества проведены на 21 объекте, причем на нескольких из них повторно. Несоответствие должным параметрам, выявленные в ходе дорожных работ, строительные предприятия обязаны устранить. Если же их обнаруживают уже после завершения работ и их исправление невозможно, применяется снижение стоимости выполненных работ, либо устанавливается дополнительный гарантийный срок. Так сообщили в «Латвийсвалсцели». Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. Сценарий обмана выглядит стандартно. Человек на том конце провода представляется курьером компании «Омнива» и сообщает, что пришел пакет из госагентства. Упоминание государственного учреждения лишает некоторых критического мышления. Пострадавшие послушно выполняют инструкции и в результате лишаются своих накоплений. Ведомство в очередной раз напоминает, что никогда не пользуется услугами частных курьерских служб для отправки официальной корреспонденции. Реальные инспекторы фонда не станут спрашивать персональный код по телефону. Если специалист госагентства социального страхования действительно звонит клиенту, он уже видит все анкетные данные в своей базе, и ему не требуются дополнительные подтверждения. Как сообщалось ранее, в эту субботу, 11 июля, в Даугавпилской крепости пройдет 9-й международный фестиваль исторической реконструкции. Начало программы в 10 утра. В рамках фестиваля также состоится мероприятие, посвященное 80-летию Даугавпилс-Саттиксме, которое пройдет во дворе Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» и начнется в 11 часов утра. С учетом ожидаемого потока посетителей, в этот день будут введены дополнительные рейсы трамваев номер 3 и номер 5 и изменена схема движения автобусного маршрута номер 13А. Предприятие «Даугавпилс-Саттиксме» призывает пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении общественного транспорта. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 9 июля. Сегодня, по прогнозам синоптиков, нас ожидает затянутое облаками небо в течение всего дня и, конечно же, дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ветер переменчивый, в основном восточный и юго-восточный, с порывами не выше 7 метров в секунду. Осадки наиболее интенсивные ожидаются в середине дня. We'll be right back.

ближайшем выпуске новостей. Латвия присоединилась к инициативе по созданию Банка обороны. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ выявлены несоответствующие параметрам материалы. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. На время проведения мероприятий в Даугавпилсской крепости внесены изменения в движение общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, studija Alise Plus, Juris Saukāns i novesti na ētad čas. Latvija присоединилась к инициативе по созданию Банка обороны. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ выявлены несоответствующие параметрам материалы. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. На время проведения мероприятий в Даугавпилской крепости внесены изменения в движение общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. 7 июля на саммите НАТО в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с лидерами Канады, Албании, Бельгии, Греции, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины объявил о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что новый международный финансовый институт будет предоставлять доступ к финансированию на выгодных условиях, снижать стоимость привлечения средств и содействовать расширению производственных мощностей стран-участниц. При этом подчеркивается, что новая структура не заменит уже существующие национальные и международные механизмы поддержки оборонной промышленности, а скорее станет их дополнением. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ предприятие «Латвийсвалсцели» в этом строительном сезоне зафиксировало 7 несоответствий в образцах минеральных материалов и 3 несоответствия в образцах асфальта. Внеплановые проверки качества проведены на 21 объекте, причем на нескольких из них повторно. Несоответствие должным параметрам, выявленные в ходе дорожных работ, строительные предприятия обязаны устранить. Если же их обнаруживают уже после завершения работ и их исправление невозможно, применяется снижение стоимости выполненных работ, либо устанавливается дополнительный гарантийный срок. Так сообщили в «Латвийсвалсцели». Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. Сценарий обмана выглядит стандартно. Человек на том конце провода представляется курьером компании «Омнива» и сообщает, что пришел пакет из госагентства. Упоминание государственного учреждения лишает некоторых критического мышления, пострадавшие послушно выполняют инструкции и в результате лишаются своих накоплений. Ведомство в очередной раз напоминает, что никогда не пользуется услугами частных курьерских служб для отправки официальной корреспонденции. Реальные инспекторы фонда не станут спрашивать персональный код по телефону. Если специалист госагентства социального страхования действительно звонит клиенту, он уже видит все анкетные данные в своей базе, и ему не требуются дополнительные подтверждения. Как сообщалось ранее, в эту субботу, 11 июля, в Даугавпилской крепости пройдет 9-й международный фестиваль исторической реконструкции. Начало программы в 10 утра. В рамках фестиваля также состоится мероприятие, посвященное 80-летию Даугавпилс Саттиксме, которое пройдет во дворе Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» и начнется в 11 часов утра. С учетом ожидаемого потока посетителей в этот день будут введены дополнительные рейсы трамваев номер 3 и номер 5 и изменена схема движения автобусного маршрута номер 13А. Предприятие Daugavpils Satiksme призывает пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении общественного транспорта. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 9 июля. Сегодня, по прогнозам синоптиков, нас ожидает затянутое облаками небо в течение всего дня и, конечно же, дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ветер переменчивый, в основном восточный и юго-восточный, с порывами не выше 7 метров в секунду. Осадки наиболее интенсивные ожидаются в середине дня.

0: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaš 12. jūlijā. 2016. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи.

0: 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: ближайшем выпуске новостей. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро на усиление охраны латвийско-белорусской границы. В Латвии за первых два года зарегистрировано почти 1000 партнерских союзов. Уровень безработицы в июне снизился только в Латгалии. На следующей неделе Лейваны отметят столетие города. Ryanair возобновляет рейсы из Риги в Барселону. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелис рассказал не только о плюсах солнечных панелей, но и о практических вопросах – документах, подключении, расходах и решении использовать ли поддержку. По словам гостя программы, в его случае бюрократическая часть оказалась достаточно простой. Заявку и необходимые действия можно было оформить через систему Sadala Stickles, а специалисты, которые занимаются подключением, подготовили необходимые акты и измерения. Айгар Зимелис отметил, что такие технические вещи лучше доверять профессионалам, которые занимаются этим ежедневно. При этом предприниматель подчеркнул, каждый проект нужно считать отдельно. В его случае часть работ предприятия организовывало своими силами, потому что была техническая возможность и собственные специалисты. Это позволило лучше контролировать расходы. Однако для многих домохозяйств и предприятий более удобным вариантом может быть работа с компанией, которая берет на себя весь процесс – от расчетов до подключения. В программе прозвучал вопрос и о государственной поддержке. Айгар Зимелис рассказал, что сам в этом проекте не использовал ни кредит, ни грант, поскольку по его расчетам при выбранной модели это не было самым выгодным вариантом. Однако он не отрицал значение таких программ в целом. Его пример скорее показывает, что решение должно приниматься после конкретного финансового расчета. Что выгоднее именно в данном случае – делать проект своими силами, использовать поддержку или выбрать комплексное предложение от компании. Отдельно гость программы рассказал о жизни после установки солнечных панелей. По его словам, первое время он буквально каждый день следил за результатами выработки и сравнивал показатели. Это показывает, что такие проекты меняют отношение к потреблению. Человек начинает лучше понимать, когда и сколько электроэнергии он использует. Айгар Зимелис также отметил, что солнечные панели не работают одинаково круглый год. Летом эффект может быть очень заметный, а зимой, особенно при большом количестве снега, выработка может падать практически до нуля. Поэтому, по его словам, важно не строить ожидания только на лучших летних месяцах, а смотреть на систему в годовом разрезе. В качестве примера предприниматель сравнил счета. Летом при сопоставимой работе объекта расходы могли быть кратно ниже, чем зимой. Именно такой контраст, по его словам, показывает и пользу солнечных панелей, и необходимость думать о следующем этапе – накоплении энергии или других технологических решениях. Главный вывод из опыта гостя программы – солнечные панели – это выгодное и полезное решение. А полную версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Ладгалас Юмикес?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
6: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро на усиление охраны латвийско-белорусской границы. В Латвии за первых 2 года зарегистрировано почти 1000 партнерских союзов. Уровень безработицы в июне снизился только в Латгалии. На следующей неделе Ливаны отметят столетие города. Ryanair, в свою очередь, возобновляет рейсы из Риги в Барселону. Далее подробнее об этих новостях. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро Министерству внутренних дел для покрытия расходов подведомственных ему учреждений на обеспечение режима усиленной охраны латвийско-белорусской границы. Также, как сообщалось ранее, правительство продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов, до 31 декабря текущего года. Напомним, в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержано уже 7473 человека. 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии Института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения. Согласно данным, за этот период в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 – однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Те, кто вступают в партнерство, получают правовую, экономическую и социальную защиту. В то же время закон гласит, что партнерство не приравнивается к браку. Институт партнерства, в отличие от брака, не предусматривает регулирование имущественных отношений и прав наследования. В мае уровень безработицы в Латгалии уменьшился на 0,1% и составил 9,4%. Об этом свидетельствуют данные Госагентства занятости. На 30 июня в Латгалии в поисках работы находилось 9622 человека. Таким образом, число официальных безработных за месяц уменьшилось на 105 человек. По информации ведомства, уровень безработицы в июне во всех остальных регионах страны повысился на 0,1%, за исключением Рижского. Там ситуация ухудшилась на 0,2%. В среднем по стране работу ищут 4,6% экономически активных латвийцев. Статистика ведется, исходя из общего числа экономически активных жителей Латвии по данным 2025 года. 17 и 18 июля в Ливанах пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию города. Жителей и гостей ожидает насыщенная программа с культурными, спортивными, художественными и развлекательными мероприятиями для разных поколений. Об этом информирует Латгальский регион планирования. В честь юбилейной даты 18 июля в 19 часов состоится праздничное шествие, участниками которого станут учреждения самоуправления, предприятия, неправительственные организации, коллективы любительского искусства, жители города и гости. Хорошая новость для путешественников. Авиакомпания Ryanair возвращает популярное направление из Риги в Испанию. С 27 октября из международного аэропорта Рига в Барселону снова будут выполняться прямые рейсы. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 9 июля. Сегодня, по прогнозам синоптиков, нас ожидает затянутое облаками небо в течение всего дня и, конечно же, дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ветер переменчивый, в основном восточный и юго-восточный, с порывами не выше 7 метров в секунду. Осадки наиболее интенсивные ожидаются в середине дня.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: большой каблук.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentarumebeles.lv.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Латвия присоединилась к инициативе по созданию Банка обороны. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ выявлены несоответствующие параметрам материалы. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. На время проведения мероприятий в Даугавпилсской крепости внесены изменения в движение общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: уже не срочно.
1: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavax Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavax. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Латвия присоединилась к инициативе по созданию Банка обороны. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ выявлены несоответствующие параметрам материалы. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. На время проведения мероприятий в Даугавпилской крепости внесены изменения в движение общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. 7 июля на саммите НАТО в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с лидерами Канады, Албании, Бельгии, Греции, Люксембурга, Румынии, Турции и Украины объявил о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что новый международный финансовый институт будет предоставлять доступ к финансированию на выгодных условиях, снижать стоимость привлечения средств и содействовать расширению производственных мощностей стран-участниц. При этом подчеркивается, что новая структура не заменит уже существующие национальные и международные механизмы поддержки оборонной промышленности, а скорее станет их дополнением. В ходе внеплановых проверок на участках дорожных работ предприятие «Латвии Свалсцели» в этом строительном сезоне зафиксировало 7 несоответствий в образцах минеральных материалов и 3 несоответствия в образцах асфальта. Внеплановые проверки качества проведены на 21 объекте, причем на нескольких из них повторно. Несоответствие должным параметрам, выявленные в ходе дорожных работ, строительные предприятия обязаны устранить. Если же их обнаруживают уже после завершения работ и их исправление невозможно, применяется снижение стоимости выполненных работ, либо устанавливается дополнительный гарантийный срок. Так сообщили в Латвии Свалсцели. Госагентство социального страхования предупреждает об очередных попытках мошенничества. Сценарий обмана выглядит стандартно. Человек на том конце провода представляется курьером компании «Омнива» и сообщает, что пришел пакет из госагентства. Упоминание государственного учреждения лишает некоторых критического мышления. Пострадавшие послушно выполняют инструкции и в результате лишаются своих накоплений. Ведомство в очередной раз напоминает, что никогда не пользуется услугами частных курьерских служб для отправки официальной корреспонденции. Реальные инспекторы фонда не станут спрашивать персональный код по телефону. Если специалист госагентства социального страхования действительно звонит клиенту, он уже видит все анкетные данные в своей базе, и ему не требуются дополнительные подтверждения. Как сообщалось ранее, в эту субботу, 11 июля, в Даугавпилской крепости пройдет 9-й международный фестиваль исторической реконструкции. Начало программы в 10 утра. В рамках фестиваля также состоится мероприятие, посвященное 80-летию Даугавпилс Саттиксме, которое пройдет во дворе Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» и начнется в 11 часов утра. С учетом ожидаемого потока посетителей, в этот день будут введены дополнительные рейсы трамваев номер 3 и номер 5 и изменена схема движения автобусного маршрута номер 13А. Предприятие Daugavpils Satiksme призывает пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в движении общественного транспорта. С новостями в студии был Юрий Салканц, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 9 июля. Сегодня, по прогнозам синоптиков, нас ожидает затянутое облаками небо в течение всего дня и, конечно же, дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ветер переменчивый, в основном восточный и юго-восточный, с порывами не выше 7 метров в секунду. Осадки наиболее интенсивные ожидаются в середине дня.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро на усиление охраны латвийско-белорусской границы. В Латвии за первых два года зарегистрировано почти 1000 партнерских союзов. Уровень безработицы в июне снизился только в Латгалии. На следующей неделе Лейваны отметят столетие города. Ryanair возобновляет рейсы из Риги в Барселону. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро на усиление охраны латвийско-белорусской границы. В Латвии за первых два года зарегистрировано почти 1000 партнерских союзов. Уровень безработицы в июне снизился только в Латгалии. На следующей неделе Ливаны отметят столетие города. Ryanair, в свою очередь, возобновляет рейсы из Риги в Барселону. Далее подробнее об этих новостях. Правительство поддержало перераспределение 835 тысяч евро Министерству внутренних дел для покрытия расходов подведомственных ему учреждений на обеспечение режима усиленной охраны латвийско-белорусской границы. Также, как сообщалось ранее, правительство продлило режим усиленной охраны на границе с Беларусью, который был введен из-за большого потока нелегальных мигрантов, до 31 декабря текущего года. Напомним, в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержано уже 7473 человека. 1 июля исполнилось два года с момента создания в Латвии Института партнерства. Он дает право двум совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения. Согласно данным, за этот период в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 – однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Те, кто вступают в партнерство, получают правовую, экономическую и социальную защиту. В то же время закон гласит, что партнерство не приравнивается к браку. Институт партнерства, в отличие от брака, не предусматривает регулирование имущественных отношений и прав наследования. В мае уровень безработицы в Латгалии уменьшился на 0,1% и составил 9,4%. Об этом свидетельствуют данные Госагентства занятости. На 30 июня в Латгалии в поисках работы находилось 9622 человека. Таким образом, число официальных безработных за месяц уменьшилось на 105 человек. По информации ведомства, уровень безработицы в июне во всех остальных регионах страны повысился на 0,1%, за исключением Рижского. Там ситуация ухудшилась на 0,2%. В среднем по стране работу ищут 4,6% экономически активных латвийцев. Статистика ведется, исходя из общего числа экономически активных жителей Латвии по данным 2025 года. 17 и 18 июля в Ливанах пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию города. Жителей и гостей ожидает насыщенная программа с культурными, спортивными, художественными и развлекательными мероприятиями для разных поколений. Об этом информирует Латгальский регион планирования. В честь юбилейной даты 18 июля в 19 часов состоится праздничное шествие, участниками которого станут учреждения самоуправления, предприятия, неправительственные организации, коллективы любительского искусства, жители города и гости. Хорошая новость для путешественников. Авиакомпания Ryanair возвращает популярное направление из Риги в Испанию. С 27 октября из международного аэропорта Рига в Барселону снова будут выполняться прямые рейсы. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 9 июля. Сегодня, по прогнозам синоптиков, нас ожидает затянутое облаками небо в течение всего дня и, конечно же, дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16 градусов. Ветер переменчивый, в основном восточный и юго-восточный, с порывами не выше 7 метров в секунду. Осадки наиболее интенсивные ожидаются в середине дня.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv. Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27070842 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

она плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На остановке улица Тукума найдена связка ключей. Контактный номер телефона 28 240 569. Найдена банковская карта на имя Инесса Юркевича. Контактный номер телефона 26 272 259. Предположительно, в районе кожзавода утеряны ключи в чехле. Контактный номер телефона 26 360 658. В центре города утеряно пенсионное удостоверение на имя Валентина Дроздова. Контактный номер телефона 28 894 200. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Хочу

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом мы больше времени проводим на улице, отдыхая у водоемов, гуляя с детьми и домашними питомцами. Но именно в этот период возрастает риск несчастных случаев. Поэтому о безопасности важно помнить каждый день. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса. И она вновь напоминает, что детей нельзя оставлять без присмотра возле водоемов, дорог и на детских площадках. При езде на велосипеде, самокате или роликах обязательно нужно использовать защитный шлем. Купаться следует только в официально разрешенных и оборудованных местах, а отдых у воды не нужно совмещать с употреблением алкоголя. В особо жаркие дни стоит носить головной убор, пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим. И не забывайте о домашних питомцах. Никогда не оставляйте их в закрытом автомобиле, обеспечьте доступ к свежей воде и тени, а во время прогулок избегайте раскаленного асфальта. Даже самые простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье и сделать летний отдых спокойным и безопасным. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких, и пусть это лето подарит только хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: твоем днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс. Добрый день, любимый город. Знаете, у дождя есть одна удивительная способность. Он умеет замедлять город. Машины едут чуть спокойнее, прохожие прячутся под зонтами, а окна домов становятся чуть уютнее. И именно в такие дни особенно хочется, чтобы рядом был голос, хорошая музыка и люди, которым есть что сказать друг другу. Сегодня с полудня и до 3 часов, как всегда, мы будем именно такой компанией. Это радио «Алиса Плюс», и впереди 3 часа ваших поздравлений, приветов, добрых слов, любимых песен и маленьких историй, которые делают обычный день совсем необычным. Пусть за окном пока хозяйничает прохладное лето, у нас есть свой способ добавить тепла этому дню, так что не откладывайте хорошее настроение на тот день, когда выглянет солнце. Давайте создавать его сами прямо сейчас. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Каждое ваше сообщение сегодня может сделать чей-то день немного светлее, немного солнечнее. Ну а песни для этого настроения мы подобрать точно поможем. 9 июля и уже четверг на календаре. Добро пожаловать в наш большой дневной.

0: эфире программа поздравлений.
1: А начну я сегодня с сообщения, которое пришло задолго до начала эфира. Добрый день, любимое радио и родной город, пишет Натан, наша слушательница Наталья из далекого, но в то же время близкого города Оксфорда из Великобритании. Наташа пишет: желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения. И, конечно же, как всегда, прошу передать привет любимой тете Анастасии. Наташа, отправляем прямо сейчас. С пожеланиями, конечно же, тоже хорошего солнечного, несмотря на пасмурность, погоды.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующая песня будет уже музыкальным подарком к юбилею. Геннадию Яковлеву мы сейчас вручим эту песню. Но прежде пожелание от супруги Любы у меня есть для вас, Геннадий. С юбилеем, мой дорогой, пишет Люба. 70 лет – это возраст, когда жизнь становится особенно ценной и глубокой. Я желаю тебе чувствовать всю ее полноту, беречь каждое мгновение и оставаться таким же внимательным и любящим. Пусть здоровье не подводит, а душа поет от счастья, глядя на нашу большую и дружную семью. Геннадий, мы присоединяемся к пожеланиям вашей супруги. С юбилеем, крепкого здоровья!

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную.

0: studijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Следующая песня будет тоже подарком звучать для Елены Лосковой. Леночка, сестра Инна и племянники Юля и Вадим поздравляют вас с днем рождения. Сегодня день рождения твой, а сколько лет – совсем не важно. Нам жизнь дана всего однажды, всегда будь яркой, молодой, чтобы было с кем повеселиться и по душам поговорить, и в чьих объятиях раствориться, в любви и счастье долго-долго жить». Леночка, мы присоединяемся к этим хорошим пожеланиям. С днем рождения!

0: поздравлений.
1: Есть отрезок в пути жизненном, который я всегда особенно отмечаю. 25 лет, 25-летие. Чудесный возраст, чудесный юбилей, отличная дорога впереди. Константина Максимовского родители поздравляют сегодня с этой датой классной. С 25-летием, родной, хочется пожелать тебе легкости там, где она нужна, и стойкости там, где без нее никак. Пусть судьба подбрасывает тебе правильные повороты. Пусть мечты становятся целями и реализуются без изнурительной борьбы. Пусть душа не устает, характер не ломается, а настроение чаще радует. Желаем надежных людей вокруг, тепла в доме, сил для роста и моментов, когда ты чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Отлично сказано. Мы присоединяемся к пожеланиям родителей. Константин, с юбилеем, мам с папой, вас с праздником, с днем рождения сына.
2: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Пришла просьба. Добрый день, Алиса Плюс. Если можно, давайте послушаем песню Губина «Солнышко не светит без тебя никак». Да, у нас есть эта песня, конечно, послушаем. Всем долговпилчанам солнечного настроения в продолжении этого сообщения. И вам солнечного, обязательно теплого летнего настроения. Кстати, несмотря на пасмурность вот эту безнадежную над любимым городом, синоптики такие оставляют нам всегда надежду. И спасибо им за это. То есть, если в середине дня до 3 часов примерно пасмурная погода, то где-то ближе к 6 это будет уже облачная погода. А пасмурная и облачная — это две абсолютно разные погоды, это две абсолютно разные позиции. Может быть, при облачности и солнце. Так что ждем. Ждем прояснений, несмотря, повторюсь, на безнадежность и серость неба сегодня.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Дорогая наша, поздравляем сердечно с твоим праздником. Начинаются так пожелания, адресованные Татьяне Кондрусевой. Танечка, дочь Людмила и зять Валерий. Семья Домбровских поздравляет вас. Пусть здоровье не подводит, желают и глаза добрые светятся от счастья. Пусть сердце твое не знает боли и стучит в унисон радости и позитивных эмоций. И пусть в твоей жизни будет только добро долгих-долгих лет. Светлых дней и спокойных ночей, радостных моментов и всего самого наилучшего. Любим тебя и от всей души поздравляем. И мы поздравляем, Танечка, от всей души. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Я, конечно, не сваха, а всего лишь ведущая программы прямого эфира, но чем могу, как говорится, пришло сообщение с желанием познакомиться. Мужчина из Даугавпилса все еще в поиске, ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. 25-612-437, контактный номер 25-612-437.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: На любой случай найдутся песни. Да и не только у нас, скажу я вам, а от всего сердца. Вот хочется погрустить, можно песню подобрать, под которую погрустится, поплачется, потому что, ну зачем в себе держать какую-то грусть, тоску? А так песню послушал примерно 3-3,5 минуты, поплакал, на душе стало легче, вспомнил о чем-то хорошем, улыбнулся, и жизнь продолжается. Ну и, конечно, для веселого повода тоже всегда найдется и не одна композиция. Немножечко погрустим вместе с Владимиром Кузьминым. «Когда меня ты позовешь», сейчас начнет звучать эта песня. Ниночка, я исполняю с радостью вашу просьбу. Погрустите немножечко, да, вот ровно столько, сколько звучать будет эта композиция. А потом, я уверена, у вас найдется повод улыбнуться. И всех слушателей на фоне этой песни приглашаю в новый час.
2: В твоих глазах печать греха. О, как она нас разделяет. Скорби ты не разделяешь, любовь, как старая труха.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Дождь.
1: А хорошо под дождичек эта песня легла, Ниночка. А теперь я наблюдаю за вами. Пожалуйста, улыбнитесь. Вот уже хорошо, вот уже лучше. Доброго дня всем на замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Новый час, начало второго на студийных на волне 101.6 FM продолжается прямой эфир программы поздравлений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А в этом часе у меня предусмотрены паузы информационного содержания. Клиника Балта, Рижская клиника, присоединяется сегодня к нам.
0: Программа поздравлений.
1: Ну, а я, конечно, прежде чем дать вам возможность поздравлять, передавать привет, напомню контакты, как присоединиться к эфиру на всякий случай. А вдруг кто-то не знает или не помнит. 654-2530 – этот номер для звонка, и только этот в студии. И номер второй – 2020-1016 для сообщений у нас.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
3: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
6: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: А у меня еще одно поздравление для Геннадия Яковлева. Геннадий, от супруги поздравляли, но я помню, что в пожеланиях от вашей жены супруги была фраза «Мы тебя любим, вся наша большая дружная семья». Дети поздравляют любимого папу с юбилеем. Марина, Алексей и Дмитрий. Папа, с 70-летием тебя. Этот юбилей особенный, потому что за этими годами стоит целая жизнь, полная труда, любви и преданности семье. Мы благодарим тебя за все, что ты для нас сделал, за твою мудрость, терпение, за надежное плечо в трудные минуты. Желаем тебе здоровья, которое не подводит, сил, которые не иссякают. И настроение, которое всегда на высоте, пусть каждый день приносит тебе спокойствие и радость. А мы постараемся, чтобы ты всегда чувствовал себя любимым и нужным.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А я делаю паузу для информации и напоминаю, что в этом часе с нами клиника Балта. Есть одна привычка, которая имеется почти у каждого. Мы говорим себе: само пройдет, потерплю еще пару дней, потом неделю, потом месяц. А ведь зачастую достаточно просто вовремя обратиться к специалисту, к врачу. В Рижской клинике Балта принимают семейный врач, дерматолог, ревматолог, подолог. Здесь же можно пройти современные ультразвуковые исследования внутренних органов, сосудов, опорно-двигательного аппарата. Чем раньше вы найдете ответ на вопрос о своем здоровье, тем быстрее сможете вернуться к привычной жизни. Иногда один визит способен заменить недели сомнений. Клиника Балта, Рига, улица Бирзняка Упиша, 10. Это рядом с центральным железнодорожным и автовокзалом. Запись возможна по телефону 28 770 660 или онлайн через evesalibo.punkt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-02-80.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А следующая песня будет тоже звучать по просьбе. Добрый день, пришло сообщение. Пожалуйста, поставьте песенку-чудесенку для настроения Лолиты. Нафиг эту йогу там и нафиг эту диету. Да, действительно, такие слова есть в этой песне. Побольше нам всем солнышко этим летом. Ох, как не хватает, но, кстати, там за моей спиной... А окошко находится, и чувствую я прям спиной, что там просветление на небе.
2: Встала на весы, но боюсь смотреть. Как же я хочу, как же я хочу.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Поздравление с днем рождения. Следующее адресовано Зинаиде Павлюкевич. А значит, и песня будет звучать сейчас для Зинаиды. Зиночка, с днем рождения вас поздравляет ваша соседка Аня. Но мы с пожеланий начнем. Анечка подготовилась. Поздравляю с днем рождения, пишет. Дорогая Зиночка, пусть здоровье будет крепким, силы не убывают, чтобы каждый день радовал ясным настроением, ощущением внутреннего спокойствия, бодрости, душевного тепла, уютных вечеров, поддержки близких и простых радостей, которые делают жизнь и мягче, и светлее. Пусть заботы обходят тебя стороной, а рядом всегда будут люди, с которыми легко и спокойно.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации у меня по плану. И я напоминаю, что в этом часе с нами клиника Балта, Рижская клиника. Скажите, когда вы в последний раз проходили обследование? Задумались многие, потому что ответ, да, скорее, наверное, отрицательный, нежели положительный. Часто мы откладываем заботу о здоровье до тех пор, пока что-то не начинает беспокоить. А ведь многие вопросы можно решить гораздо проще, если вовремя обратиться к специалисту, к врачу. Клиника Балта в Риге. Работают опытные специалисты, проводится ультразвуковая диагностика на современном оборудовании. Принимают ревматолог, дерматолог, семейный врач, другие специалисты. Здесь ценят время пациентов, внимательно относятся к каждому случаю, помогают найти оптимальное решение, индивидуальный подход к каждому. Подробнее о врачах и записи на прием на сайте kbalta.eu. Клиника Балта – современная медицина, которой можно доверять. Запись можно осуществить по телефону. Телефон есть на сайте. Адрес клиники, конечно же, тоже есть на сайте. Сразу напомню, что клиника находится недалеко от железнодорожного центрального вокзала в Риге и, соответственно, от автовокзала центрального.
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaš 12. jūlijā. 16. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīvas zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Поводом для привета, который мы сейчас отправим нашей слушательнице Тони, Тонечке, друзья, сегодня выбрали День веры в единорогов. То есть День веры в тех самых мифических существ, никем последние много лет не встреченных. Так что ли? Но, если никто их не встретил, это не значит еще, что их нет, Тонечка. Поэтому продолжаем верить в чудеса. И пусть единороги встречаются на вашем пути, и не только сегодня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Всего одно сообщение отделяет вас от того, чтобы следующая песня звучала для вас. 6-20-20-10-16 для сообщений. Всего один звонок отделяет вас от того, чтобы следующее поздравление радовало кого-то из вашего окружения. И для звонка 654-25-00. А я пока вот как раз сообщением и продолжу. Добрый день, Алиса Плюс. Добрый, сразу отвечаю. Наидобрейший, несмотря и вопреки. Мы хотим сегодня поздравить нашу подругу Жанетту с днем рождения. Жанетта, вас поздравляют ваши подруги Света и Алла, и мы присоединимся к их отличным, классным пожеланиям. С юмором подошли ваши подружки к пожеланиям. Вот и настал тот день, когда тебе снова 18. С днем рождения, наша дорогая. Что пожелать прекрасной даме, если у нее все уже есть? Пожалуй, пожелаем чудес. Пусть нежданно и негаданно исполняются самые сокровенные и смелые твои желания. Наряды никогда не выходят из моды, а помада на губах будет всегда ярче и ярче. Желаем, чтобы никогда не иссяк в тебе дух авантюризма. Работа приносила удовольствие, а в душе всегда цвела весна.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза, заключительная пауза для информации в этом часе. Напоминаю, с нами клиника Балта. Находится клиника Балта в Риге. Есть вещи, которые не стоит откладывать. И это забота о собственном здоровье. Если вам нужна консультация опытного специалиста, врача или диагностика на самом современном оборудовании, обратите внимание на клинику Балта. Здесь ведут прием специалисты разных направлений. Выполняются ультразвуковые исследования экспертного уровня, а также доступны современные методы лечения сосудистых заболеваний. Главное преимущество клиники – профессиональная команда, индивидуальный подход и комфорт для каждого пациента. Напомню, клиника Балта находится в Риге. Адрес: Бирзника Упиша, 10. Запись можно осуществить по телефону 28 770 660 или онлайн через evsl.ibo.punkts. Все подробности того, какие специалисты принимают в клинике, какие услуги доступны на сегодняшний день, найдете на сайте kbalta.eu. Клиника Балта.

0: Destination вертолет.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: А сегодня ощущения мои следующие. Не торопится никуда время. На самом деле, конечно, ничего не изменилось, да, в одном часе по-прежнему 60 минут, но сегодня они как-то не торопятся никуда, позволяя нам тоже не торопиться. Может быть, погода тому причиной. Доброго дня всем еще раз. Целый час у нас в запасе, ну, буквально тут без пару минут. Звоните 654-25-00, присылайте сообщение на номер 2020-1016. На календаре сегодня 9 день июля.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения, Людмилу Никитову. Людмила, ваш сын Артем поздравляет вас. Я очень надеюсь, что у сына найдутся для мамы самые лучшие слова любви и пожеланий ко дню праздничному. Мы же от всей души, Люда, пожелаем вам того, что необходимо каждому человеку. Конечно же, крепкого здоровья, счастья, любви и с надеждой смотреть в завтрашний новый день.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентаро Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelas.lv.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Еще одно поздравление пришло для Константина Максимовского. Константин, бабушка Эмилия поздравляет любимого внука с юбилеем, с 25-летием. «С 25-летием мой родной мальчик», — пишет Эмилия. «Ты идешь по жизни уверенно, поэтому хочется пожелать тебе сохранять эту внутреннюю опору, не сомневаться в своих силах и двигаться туда, где чувствуешь рост. Пусть жизнь открывает перед тобой хорошие возможности. Друзья поддерживают, а дом дает спокойствие. Желаю тебе побольше радостных моментов, простых человеческих удовольствий, честных отношений и приятных поворотов судьбы. Живи в своем темпе и береги себя.
10: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
2: Akcionierne opšestva Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

от души здоровье, которое не подводит, ясности мыслей, добрых улыбок от близких и душевного тепла, которое поддерживает в любой момент. Пусть дни будут наполнены спокойствием, маленькими радостями, долгих лет, домашнего уюта, теплых встреч и чувства, что вокруг хватает и света, и любви, и уважения. Мария, о музыкальном подарке позаботился тоже ваш брат. Барабан Николай Игнатюк звучит для вас.

0: Программа поздравлений.
1: Следующее поздравление для двоих. Годовщина свадьбы. Елену и Ивара поздравляют с годовщиной. Вы самая чудесная пара. Мы поздравляем вас. Это необыкновенный праздник любви, который принесет вам счастье и будет становиться с каждым годом все крепче и крепче. С любовью и самыми лучшими пожеланиями. Ваши друзья Инара и Евгений. Мы присоединимся к пожеланиям любви и счастья на долгие-долгие годы. Елена, Ивар, с праздником!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Продолжаются поздравления, адресованные Геннадию Яковлеву сегодня от большой дружной семьи. Геннадия, жена поздравляла, дети поздравляли. Пришла очередь и внуков пожелать любимому дедушке, поздравляя с красивой датой, с юбилеем. С 70-летием пишут: хотим поздравить самого лучшего дедушку на свете и сказать, что в 70 ты по-прежнему отличный парень. Веселый, бодрый, добрый, целеустремленный. Дедушка, желаем тебе быть здоровым, крепким, сильным. Каждый день встречать с улыбкой, надеждой, радостью. Пусть у тебя настроение, самочувствие и результат любого дела будут отличными.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Татьяны Кондрусевой есть. Танечка, от семьи Козенко и от семьи Шкиелс. Здоровья, здоровья и всего самого хорошего. Мы с тобой и любим тебя безмерно. Спасибо тебе за все. Живи 100 лет и будь счастлива. Танечка, еще раз от души с днем рождения.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А ну вот и истекает время нашего эфира, отведенного для поздравлений и приветов. Я в завершении пожелаю вам не оставлять надежду на улучшение погоды, несмотря на то, что за окном опять льет и сильно льет, но все-таки я верю прогноз на предстоящую неделю. Верю в прогноз синоптиков долгосрочный. Следующая неделя будет, можно сказать, смело жаркой и солнечной. Пусть сбудется этот прогноз. Хорошего продолжения дня, хорошего, замечательного летнего, несмотря ни на что, вечера. И до встречи в эфире. И да, конечно же, спасибо за отлично и плодотворно проведенные 3 часа эфира. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Летом окна и балконы практически всегда остаются открытыми. Но именно в это время ветеринары и зоозащитники все чаще сталкиваются с трагическими случаями. Домашние кошки выпадают из окон, получают тяжелые травмы или погибают. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветврачей. Специалисты напоминают, что большинство таких случаев можно предотвратить, если заранее позаботиться о безопасности питомца. И самое важное помнить, что обычная москитная сетка не защищает кошку от падения, она не выдерживает ее веса. Если в доме есть кошка, на окна лучше установить специальные защитные сетки антикошка или другие надежные конструкции. Не оставляйте питомца без присмотра рядом с открытым окном или незастекленным балконом. Особенно внимательными стоит быть в жаркие дни, когда окна открыты практически постоянно. Если кошка все же выпала из окна, даже при отсутствии видимых травм, ее необходимо как можно скорее показать ветеринарному врачу. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите своих домашних любимцев, ведь их жизнь и безопасность в руках заботливого хозяина.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Даугавпилсе пасмурно и дождливо. Но синоптики все же оставляют надежду на солнечные прояснения ближе к вечеру. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполя», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли. Отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Даугавпилсе пасмурно и дождливо. Но синоптики все же оставляют надежду на солнечные прояснения ближе к вечеру. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

103.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли. Отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: Ладгалас Юмикес?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
6: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. Līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною

0: Услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Пришло время обновить кухню. Салон «Гентаро Мебелес» поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelos.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден техпаспорт на автомобиль Ford X-Max. Контактный номер телефона 20 364 216. В центре города найдены права на имя Виталий Бойчук. Контактный номер телефона 26 845 287. 8 июля в центре города рядом с супермаркетом «Максима» пропала собака. Окрас черный, мордочка и лапки белые, похожа на породу бордер-колли. Отзывается на кличку Эмили. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 28 682 818. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Даугавпилсе пасмурно и дождливо. Но синоптики все же оставляют надежду на солнечные прояснения ближе к вечеру. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполис», командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

«Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных

0: к решению.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» предприниматель Айгар Зимелес рассказал, как солнечные панели работают уже после установки и какие выводы он сделал за несколько лет их использования. По словам гостя программы, солнечная станция не требует сложного ежедневного обслуживания. Основная регулярная задача – следить за состоянием панелей и при необходимости очищать их, особенно перед началом активного сезона. Это можно сделать с помощью специальных средств. Если панели расположены на земле, соответственно, доступ к ним проще. Ну а если на крыше, нужно учитывать высоту и безопасность работ. При этом Айгар Зимелес отдельно подчеркнул, что эксплуатация солнечных панелей в целом проще, чем обслуживание некоторых других решений, например, малых ветровых установок. Но это не значит, что о системе можно совсем забыть. Ее нужно понимать, отслеживать и оценивать результаты. Одним из важных выводов для предпринимателя стала роль аккумуляторов. По его словам, если бы сегодня он снова принимал решение об установке, то, вероятно, выбрал бы систему меньшей мощности, но сразу с возможностью накопления энергии. Это позволило бы эффективнее использовать собственную электроэнергию и меньше зависеть от покупки электричества из сети. Гость программы также отметил, что рынок технологий очень быстро меняется. То, что несколько лет назад казалось слишком дорогим или даже почти фантастическим, сегодня становится все более реальным. В программе он упомянул интерес к накопителям энергии и к водородным технологиям, которые в перспективе, по его мнению, могут стать частью более широкой энергетической системы. Говоря о сроке службы солнечных панелей, Айгар Зимелес отметил, что обычно расчеты строятся примерно на 25 лет. При этом важно понимать, за это время технологии будут развиваться, эффективность новых решений может вырасти, а у владельца может появиться желание модернизировать систему или адаптировать ее под изменившееся потребление. В конце разговора гость программы дал практический совет тем, кто только думает о солнечных панелях. Начинать нужно с расчета и общения. По его словам, сегодня существуют инструменты, которые позволяют каждому посмотреть свое потребление и смоделировать возможный результат. А для предпринимателей, фермеров и соседних хозяйств особенно важна коммуникация между собой. Иногда совместные решения могут оказаться намного эффективнее, чем отдельные проекты. Таким образом, опыт Айгара Зимелеса показывает, солнечные панели – это не разовая покупка оборудования, а часть более широкой стратегии управления энергией. И чем лучше человек понимает свои потребности, тем точнее он может выбрать решение для своего будущего. Полную же версию программы с участием предпринимателя Айгара Зимелеса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАДЭК проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Даугавпилсе пасмурно и дождливо. Но синоптики все же оставляют надежду на солнечные прояснения ближе к вечеру. Температура воздуха сегодня не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. Jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
3: «21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

болезнь тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видала бед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину, сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

рассказывать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел